0: у дорог, прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр 189 рублей. Или чистящие средства Санита 500 миллилитров 149 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
13: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
10: Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске – 2066-66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Иракли.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 60.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Полина Гагарина.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
10: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, живу в Ревде. Хочу передать огромнейший привет своей любимой бабушке, Балшовой Екатерине Федоровне, и заказать для нее песню «Течет ручей». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новое МРТ-оборудование на Южном Урале. Анализы, услуги неврологов и других специалистов. Если быть здоровым, то с клиникой МРТ-эксперт. Улица Завинягина, дом 1, корпус 2. Телефон 54-71-98. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
13: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
12: Радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь.

0: и Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.

0: рабстве.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валерий, я звоню из Великого Новгорода. Хотел бы передать привет своим друзьям Иванову Игорю, Солярову Олегу, Котову Володе, Кузьмину Сереже, Наташе Юле. Хотел послушать песню «Вирус». Ты меня не ищи. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Как сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, теперь пациенты могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. В фонде добавили, что еще одним важным новшеством является программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. В общественной палате пояснили, аферисты массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. Россиян призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты банковских карт на сторонних ресурсах. Кроме того, отмечается рост числа фейковых объявлений о посуточной аренде квартир и домов. На фоне этого согражданам порекомендовали бронировать жилье исключительно на проверенных платформах, не переводить предоплату на карты незнакомцев, а также тщательно проверять профиль владельца, запрашивая при этом официальное подтверждение брони или договор. Курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Нана».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Порой случается и такое, любовь оставляет горькое послевкусие. Но мы знаем, любой другой ингредиент может помочь избавиться от этого вкуса во рту, а значит, нужно отвлечься, сместить фокус внимания и попробовать что-то новое. Пусть, друзья, вам чувства дарят исключительно положительные эмоции, всегда будут взаимными и исключительно живыми. Хит Султана Лагучева, участника юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» в Москве, слушали только что. Скоро нас ждет гороскоп. Расскажу, как прожить этот день правильно. До этого не пропустите хит Ольги Бузовой. С вами на радиодаче Дани Борисов. Всем отличного начала дня.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: радио Дача.
1: Гороскоп на 3 июля, пятницу, вам принес, друзья, давайте с ним познакомимся. Близнецы, весы и стрельцы сегодня окажутся в центре новостей. Возможны новые знакомства, приглашения и интересные предложения. Впрочем, день выглядит, как любой другой, для близнецов, весов и стрельцов. Овнам, скорпионам и козерогам стоит избегать категоричных заявлений. Сегодня есть риск поссориться из-за вопроса, который через несколько дней покажется совсем незначительным. Тельцы, львы и рыбы должны отблагодарить себя за проделанную работу. День благоприятен для покупок, отдыха и дружеских встреч. Раки, девы и водолеи почувствуют потребность подвести промежуточные итоги. Некоторые события недели, наконец, сложатся в понятную картину.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: выбирает тут или там, лучше, конечно, остановиться на первом варианте. Если вам и тут хорошо, зачем отправляться куда-то еще? Участник фестиваля «Удачные песни» на радиодачу. Слушаем классную песню Сергея Лазарева. Говоря «тут», имея в виду эфир «Радиодача», скоро назовем имя очередного финалиста акции «Лето с сюрпризом». Того человека, что зашел на сайт radiodacha.ru, нашел там форму регистрации и загрузил туда свой солнечный снимок. Напомню, в конце августа мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» получат парные круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Регистрируйтесь в акции, вы заходите на сайт radiodacha.ru, там найдете всю подробную информацию.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги шикарной акции «Лето с сюрпризом». Продолжаем отправлять людей в финал нашего проекта. Напомню, три жарких месяца подряд радиодача меняет ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Прямо сейчас этот обмен попытаемся совершить с Ольгой из Кургана. Ольга, доброе утро.
2: Да, здравствуйте.
1: Вы прислали нам фото со своего отдыха из Турции. Но не просто, да, на пляже валяетесь, как обычно это происходит с большинством из нас, а вы занялись творчеством, продуктивным делом, построили замок из песка. Друзья, он выглядит шикарно, поверьте мне, тут несколько уровней, несколько оборонов защиты даже есть. Расскажите, сколько времени у вас ушло на это произведение искусства?
2: Это мы строили с детьми, с мужем с утра, и где-то к обеду мы закончили вот это произведение, как говорится.
1: Да, ну это правда произведение искусства. Я говорю, друзья, заходите на сайт leto.radiodacha.ru, посмотрите фото Ольги из Кургана. Это шикарно. Вижу, что вы еще в анкете написали, что ваш замок был популярен, с ним фотографироваться подходили, да?
2: Да, люди, пока мы строили, во-первых, подходили, показывали лайк. Много там, не только русских, но и иностранцев, кто-то фотографировался. Да, и потом, чтобы самим нам фотографироваться было, конечно, сложно. Потому что попросили,
1: очередь
2: чтобы
1: была,
2: люди
1: да?
2: ушли из кадра.
1: Я вас понял. Но еще изюминка этого фото в том, что Ольга парит над замком. Да, не сказала, она в прыжке находится.
2: Да.
1: Ольга, за ваши артистические и творческие способности хочу вручить вам от команды «Радио Дача» настольный увлажнитель воздуха и отправить вас в финал нашей акции под номером 18. 28 августа мы разыграем главный приз — два парных круиза на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое, спасибо. Я участвовала уже несколько лет, но, конечно, не выигрывала никогда главный приз. Пока что.
1: А до финала доходили?
2: Да, да, звонили уже.
1: И вручали в наши призы солнечные, да?
2: Да. По-моему, сумка-холодильник, да.
1: Сумка-холодильник, вот отлично. Теперь у вас еще и увлажнитель будет, чтобы не пересыхало в горле от такой жары. Ольга, спасибо, что участвуете. Спасибо, что подняли трубочку. Друзья, в понедельник продолжим подводить итоги нашей акции, называть финалистов. Прямо сейчас заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое солнечное фото. Для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
11: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера, я из города Хабаровск. Передаю привет моим родителям, брату, заказываю песню Комарова. Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
2: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия направила приглашение для участия в наблюдении за предстоящими выборами в Госдуму в 12 организаций и 103 страны мира. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, отметив, что ЦИК получил положительные ответы из 43 государств. Кроме того, она добавила, что приоритетом данного ведомства при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность. Напомню, голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. В это время запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний российских субъектов, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов. Ранее президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием нашей страны. Самозанятые в России теперь впервые могут выйти на оплачиваемый больничный. Право на пособие они получат после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, от размера которых будет зависеть сумма больничного. К примеру, взнос в 1 344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Специалисты сервиса Яндекс.Карты выяснили, как предприниматели чаще всего называют свой бизнес. Так, самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Между тем, самыми распространенными именами в названиях стали Елена, Ольга и Анна, а самыми редкими – Августина, Миранда, Милослава и Лорена. Встречаются на вывесках и названия животных. Самые популярные – кот, лиса и медведь. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас коллектив юных артистов группа «Витинс» представит в эфире «Радио Дача» песню «Чайник». Всем желаю легкой пятницы.
1: Премьера на «Радио Дача».

0: Чувства смогут пройти через любые испытания. Даже когда обида поселилась в сердце, всегда есть возможность сказать простое «извини», далее подумать над своим поведением и более никогда не возвращаться в эту кризисную точку отношений. Таисия Повалий с душевным хитом «Птица, душа» в эфире «Радио Дача». Скоро нас ждет рубрика «Праздник каждый день», где расскажу об интересном событии, которое можно отметить сегодня. До этого не пропустите хит Зайнаб Махаевой на «Радио Дача». Отличного всем дня.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
2: и дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 3 июля в России отмечают День государственной инспекции безопасности дорожного движения. Служба появилась почти 90 лет назад. Тогда на всю страну автомобилей было в десятки раз меньше, чем сегодня. А инспекторы регулировали движение вручную, без светофоров и камер. Сейчас же им помогают современные технологии. Но не стоит забывать, многое по-прежнему. Безопасность в первую очередь зависит от внимательности и взаимного уважения водителей.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Новинка новых самоцветов. На радиодаче слушаем их песню, релиз которой состоялся буквально на днях. Это кавер на легендарную песню Вадима Усланова «Танцы на воде». Уверен, композиция станет хитом всех вечеринок у бассейна. Если вам композиция тоже приглянулась, не забудьте заказать ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Ну а новых самоцветов с Инной Маликовой увидим 26 сентября на сцене Лайф-арены в Москве на юбилейном фестивале «Радиодача. Удачные песни». Скоро нас ждут хиты Владимира Кузьмина, Иванушек Интернешнл и Аниты Цой на «Радиодача». Продолжаем встречать новый день в бодром ритме.
1: Погода.
2: По данным Мира сети Яндекса, сегодня

0: 30 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Летом важно радовать себя хорошим досугом. Если в следующую пятницу будете находиться в столице, сможете отправиться на концерты легенды русского рока и поп-музыки. Вокалист, поэт и композитор, чьи хиты знают все, Владимир Кузьмин, даст концерт в Академ-джаз-клубе. Если в ваш адрес говорят «Эй, красотка!» или вам 5 минут до дома любимого человека, ну или же не понаслышке знаете, что такое сибирские морозы, это событие нельзя пропустить. Для фанатов Владимира старше 18 лет.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача».
4: Реклама.
5: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
6: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
5: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
14: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Dorote.world. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Елена. Звоню из всего Немирича Брянской области. Хочу поздравить мою подругу Смычеву Анну Ивановну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, благополучия. А в подарок поставьте, пожалуйста, для нее хорошую песню. Николая Баскова «Все цветы». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В систему обязательного медицинского страхования впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС. Кроме того, туда же попал дистанционный мониторинг состояния граждан с артериальной гипертензией. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. В фонде уточнили, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем. Изменения в ЕГЭ по обществознанию в связи с появлением новых учебников будут внесены через 2 года. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, к этому времени школьники уже освоят новый курс и пособие, главным редактором которого стал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тем временем в Рособорнадзоре заявили, ЕГЭ по арабскому языку может быть введен в нашей стране не раньше 2033 года. А учебно-методические материалы по этой дисциплине для преподавателей и школьников должны быть разработаны к 2030-му. Названы бюджетные города России для экскурсионного отдыха. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в этих городах в июле составляет от 8 300 до 8 900 рублей. Немного дороже обойдется экскурсионный отдых в Казани, Петрозаводске и Мурманске – около 10 000 рублей. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Без тебя» в исполнении Стаса Михайлова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: школьные дни.
1: Песня, под которую многие прощались со школой. В эфире «Радио Дача». Слушаем классный хит Алсу «Последний звонок». Совсем недавно, кстати говоря, выпускные отгремели по всей стране. Я лично своими глазами десятка два людей с синей ленточкой, с такой надписью «Выпускник 2026» увидел. И ни одного, про которого я бы мог сказать, хорошо отметил выпускной. Нынешнее поколение ведет себя несколько стеснительнее. Хотя, быть может, я просто этого не заметил. Продолжим утро в ритме хитов Юлианы Карауловой, Олега Газманова и Сергея Ростова. Между ними не пропустите тот самый хит на «Радио Дача». В одноименной рубрике сегодня послушаем песню группы «Карт Бланш».
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
11: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Отпуск в новинке Юлианы Карауловой на волнах радио «Дача». Если ваш отпуск проходит на любимой даче, поможет оптимизировать процессы, наша рубрика «Хорошо устроена». Каждые выходные в субботу в 11.30 и воскресенье в 17.30 полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Если нужно увеличить урожайность, спасти заболевшие растения и просто сделать так, чтобы все на даче было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: группы «Добро» состоялась большая премьера. Вышел клип на их классную песню «Море, привет». В нем можно увидеть красивые пейзажи, двух братьев на корабле, отпускное настроение из клипа прямо-таки сочится. Заряжайтесь летом, друзья, слушайте хорошую музыку в эфире «Радио Дача». Ну и музыкальные видео на всех площадках тоже посматривайте. Мы до финала часа не пропустим рубрику «Удачный момент». Там исполню заявку нашего слушателя. А еще успеем насладиться хитом «Рады рай» на «Радио Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
8: Самый лучший день.
2: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Радио «Дача», здравствуйте. Меня зовут Вера Будкина. Я из Москвы. Я хочу поздравить своих подруг просто хорошим днем и передать им хорошую песню. Подруг зовут Татьяна, Наташа и Света. Девчонки, привет от меня. Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
3: В студии Радио Дача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней президент России, в частности, заявил, что Москва и Минск, продолжая наращивать многоплановые связи и укрепляя институты союзного государства, смогут преодолеть любые испытания. Владимир Путин также подчеркнул, что Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Правительство разрешило до конца текущего года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Согласно постановлению, ряду нефтеперерабатывающих заводов позволили выпускать в обращение топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. Как пишет ТАСС, в Минэнерго заявили, что данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы бензина для удовлетворения существующего спроса. Напомню, ранее вице-премьер России Александр Новак поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании через национальный мессенджер «Макс». Как рассказал РИА Новости, член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, с начала осени жильцы многоквартирных домов смогут записываться на прием в управляющую компанию, направить запрос или обращение по вопросам управления домом. В Нижней палате парламента пояснили, для граждан такое нововведение станет в первую очередь вопросом удобства, поскольку оно избавит их от необходимости самостоятельно разыскивать контакты управляющей компании и тратить время на дозвон или личное посещение офиса. Наряду с этим личный прием жильцов, телефон, письменное обращение и другие привычные варианты сохранятся. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании Радио Дача. Всем желаю легкой пятницы.
2: Прямо сейчас

0: Прасковья грустит, потому что не знает, что сегодня в эфире радиодача всех слушателей вечером ждут три танцевальных часа, которые именуются программой «Диско-дача». Будем зажигать, отрываться от души, и я уверен, ни одной мысли погрустить у вас не появится, друзья. Делайте приемники громче в 20 часов по московскому времени. Далее тоже будем зажигать под хиты Влада Сташевского, Никиты и Марии Зайцевой, а также Юлии Савичевой на «Радиодача».
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: В кладовой стоят редань, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске

0: Любовь – многогранное чувство. Об этом поет «Фабрика» на радио «Дача». Это же подтверждает сегодняшняя гостья звездного шоу «Назад в будущее» Алена Петровская. С Марией Федоровой и Александром Жилавским этим вечером они обсудят ее любовь к такому инструменту, как баян. Еще Алена представит свою новую песню «Сердце бьется в закрытую дверь». Поговорим о ее сотрудничестве с Еленой Ваенгой и какие напутственные слова ей однажды сказала Людмила Зыкина. Не пропустите очередной выпуск звездного шоу «Назад в будущее» в 17 часов по московскому времени на волнах радио «Дача».
1: Реклама.
2: Архитектор.
3: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Такое солнце вчера было в столице, что и вправду можно было сгореть, друзья. Сегодня тоже хорошая погода ожидается. И как шикарно наслаждаться ею в пятницу. Пойду прогуляюсь, но о вас позаботится мой коллега. Не переживайте, музыки хорошей у нас еще много. Через 10 минут стартует удачный час на Радио Дача. Будем передавать ваши приветы, поздравлять родных и близких и, конечно же, исполнять музыкальные заявки. Поэтому никуда не уходите, оставайтесь в компании Радио Дача. Меня зовут Даня Борисов, услышимся завтра утром.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Одиноко я стою на вершине, а у моей любви глаза золотые.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите! Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: prote.world. Категория 12+.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Юлексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Тульской области, с города Щекино. Меня зовут Виктор. Хочу всем передать привет моей семье, родителям моим, любимой жене, которую зовут Наталья. Хочу пожелать всем успехов, удачи и поставить песню Боярского. Спасибо.

0: Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Здравствуйте, уважаемая Радио Дача. Я Павел Сергей Васильевич. Передаю привет Людмиле Владимировне и хочу поставить удачу. Песню «Приходите в мой дом».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это звонит Валентина Ивановна вам из Магнитогорска. Прошу исполнить мне песню группа «Фабрика» «Ландыши». А вам большое спасибо. Всего вам доброго.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, меня зовут Марина Владимировна, я из Магнитогорска. Очень хочу для своих коллег по цеху, чтобы прозвучала песня «Иди ты, Пьехи», «Белый вечер». Спасибо большое.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Радиодача, я Катерина Мирон. Хочу поздравить своего папу на ГИБДД и послать ему хорошую песню.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Степан. Хочу заказать песню для своей любимой коллеги «Мираж. Музыка нас связала». Желаю тебе, Светлана, счастья, здоровья. Эта песня для тебя. Спасибо, Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новое МРТ-оборудование на Южном Урале. Анализы, услуги неврологов и других специалистов. Если быть здоровым, то с клиникой МРТ-эксперт. Улица Завинягина, дом 1, корпус 2. Телефон 54-71-98. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я бы хотел передать привет своему другу Константину Сергеевичу Боброву, пожелать ему всего самого хорошего и песню, пожалуйста, Григория Лепса «Рюмка водки». Спасибо за внимание.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария Рыжкова. Я живу в Магнитогорске и каждый раз слушаю вашу передачу. Можете включить песню от Турки Рыжкова «Зацепила». Спасибо, что вы с нами есть. Радио «Дача».

0: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина, 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Сандр Сазонов. Хочу передать свой привет своей маме Светлане Сазоновой и всем, кто меня знает, кто узнал, все, кто настроен на волну «Радио Дача». Поставьте, пожалуйста, песню «Винтаж», «Малахит». Спасибо, «Радио Дача». До новых встреч.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия. Передаю в этот день большие приветы Силкину Николаю Анатольевичу, Гритчину Александру, Журавлеву Александру и нашему коллективу. Спасибо, радио «Дача».

0: Реклама.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Полина Гагарина.
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Удачный час.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ярослав. Хочу передать большой привет своей сестре Лизе. Хочу пожелать ей здоровья и счастья в своей жизни. Также большой привет моим родителям, маме и папе. И хочу для всех нас заказать песню «Невеста» Егор Крид. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Светлана. Очень бы хотела передать своей любимой сестренке Танечке Лозинской привет, пожелать всем хорошего дня и попросить для нее песенку и для всех. Юрия Шатунова «Белые розы». Спасибо, любимая радиодача.

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россиян предупредили о новой схеме мошеннического обмана. Как сообщает «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россиян предупредили о новой схеме мошеннического обмана. Как сообщили эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта,

0: на электричке через мессенджер МАКС по всей России в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Оформить проездные можно будет через специальный чат-бот. Уточняется, сейчас данный сервис уже работает на полигонах обслуживания ряда пригородных пассажирских компаний в разных регионах страны, среди которых Новосибирская область, Алтайский край и Санкт-Петербург. В РЖД подчеркнули, запуском опции оформления билета на электричку через МАКС сохранятся все действующие каналы продажи. Россияне этим летом могут улететь прямыми рейсами в 36 стран мира и в специальный административный район Китая – Гонконг. Как пишет РИА Новости, больше всего государств с прямым авиасообщением находятся в Азии, таких 27. Уточняется, Танзания, рейсы в которую из России уже открылись, стала 7-й африканской страной, куда сограждане могут долететь без пересадок. В этом же списке Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия и Сейшелы. Из европейских государств напрямую можно долететь только до Белоруссии и Сербии. Курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Букет из белых роз» в исполнении Виктора Королева и Ирины Круг.
1: Прямо сейчас

0: Любимый мой хит «Юты» в эфире радиодачи. И стоит ли женщине говорить о своей любви мужчине? Такие вопросы возникают периодически на просторах интернета. Но, как понимаете, ответов здесь еще больше. Ну и, наверное, все зависит от мнений и привычек каждого из нас. Одним достаточно поступков, а вот другим важно не только видеть, но и слышать. Как вариант о своих чувствах можно заявить в нашем эфире. В финале часа рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу нас ожидают хиты Марины Федункив, группы «Чай вдвоем», «Фабрика» и многие другие.
1: Реклама. В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: И кто, как не мы сами, порой можем себя подбодрить, придать уверенности и настроить на правильное настроение. Да, важно любить себя и помнить, что каждый по-своему уникален и лучший. Вот завтра утром проснемся, подойдем к зеркалу и также уверенно начнем свой день. Тем более завтра суббота, каждый сможет выспаться, начать день без суеты и гонки, ну и подойти даже к зеркалу. Времени на это точно хватит. Ну а сейчас мы всем желаем удачного продолжения пятницы и через короткую паузу вам для хорошего настроения песни Татьяны Анциферовой, группы «Республика», Андрея Губина и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45-15-85.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио Дача.

0: Песня Татьяны Анциферовой впервые прозвучала в новогоднюю ночь, 1 января 1979 года, когда на центральном телевидении показали музыкальную сказку «31 июня». Это был не просто фильм, редкий для того времени сплав мюзикла, фантастики и пронзительного любовного сюжета. История песни освещалась на нашем сайте radiodacha.ru, можете прочитать уже лично в разделе «Новости». Ну а мы следуем дальше и уже скоро послушаем хиты групп «Браво», «Иванушки Интернешнл», Анны Семенович и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Премьера на «Домашнем».
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Влада. Мы хотим поздравить нашего друга с днем рождения. Мы желаем ему всего самого лучшего и хотим заказать ему песню с днем рождения. Нашего именинника зовут Марат. Исполняет ему 11 лет. И всем желаю хорошей пятницы. Спасибо.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Как сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, теперь пациенты могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. В фонде добавили, что еще одним важным новшеством является программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. В общественный поток используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. В общественной палате пояснили, аферисты массово рассылают

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Моя любимая, единственная и только ваша вторая половина заслуживает свой адрес, знак внимания. А вот вы можете дозвониться к нам в студию и порадовать ее в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем ваших звонков. Ну и через короткую паузу слушаем следующие песни Алсу, Леонида Агутина и Анжелики Варум, Сергея Пенкина и других любимых артистов «Радио Удача». Всем желаем удачного продолжения пятницы.
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое МРТ-оборудование на Южном Урале. Анализы, услуги неврологов и других специалистов. Если быть здоровым, то с клиникой МРТ-эксперт. Улица Завинягина, дом 1, корпус 2. Телефон 54-71-98. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: И неважно, сколько нам лет, мы всегда остаемся детьми в глазах своих мам. Они, в свою очередь, всегда будут переживать, любить и, конечно же, иногда не знать всего, что происходит в нашей жизни. Надеюсь, вам известно, что на радиодаче продолжается акция «Лето сюрпризом». Загружайте свое любимое летнее фото, рассказывайте его историю и получайте шикарные призы, а также билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юрия Антонова, Никиты и Марии Зайцевой, Олега Газманова и не только.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина, 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Юрия Антонова в финале часа на радиодаче. И, кстати, в лунном календаре есть четкая формулировка данному выражению. Лунная дорога – это два дня до и после полнолуния. В этот период возможны перепады настроения, а еще повышенная эмоциональность. Пожелаем, чтобы сегодня вечером вас все же окружали положительно настроенные люди, уже независимо от луны и прогнозов. С нами пятница, которая только лишь своим присутствием уже добавляет ярких красок нашему настроению. А еще любимые хиты. Через короткую паузу послушаем песни Славы, Эдгара и Рады Рай, Алены Апиной и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел бы передать всему женскому коллективу АО «МПЦАП», чтобы они всегда улыбались и никогда не грустили. А также желаю всем хороших наступающих выходных. И хочу поставить для них песню «Аня Асти, Царица». Спасибо, дорогое радио «Дача». Вы лучшее, обожаю вас.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В систему обязательного медицинского страхования впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС. Кроме того, туда же попал дистанционный мониторинг состояния граждан с артериальной гипертензией. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. В фонде уточнили, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем. Изменения в ЕГЭ по обществознанию в связи с появлением новых учебников будут внесены через 2 года. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, к этому времени школьники уже освоят новый курс и пособие, главным редактором которого стал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тем временем в Рособорнадзоре заявили, ЕГЭ по арабскому языку может быть введен в нашей стране не раньше 2033 года. А учебно-методические материалы по этой дисциплине для преподавателей и школьников должны быть разработаны к 2030-му. Названы бюджетные города России для экскурсионного отдыха. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в этих городах в июле составляет от 8300 до 8900 рублей. Немного дороже обойдется экскурсионный отдых в Казани, Петрозаводске и Мурманске – около 10 тысяч рублей. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Одиночество» в исполнении Славы. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы. Славы. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.

0: хит Максим в продолжении часа на радио «Дача». Мы с вами также летим навстречу выходным. Делаем это в компании таких любимых песен. А еще в следующем часе в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня к нам в гости заглянет Алена Петровская. Расскажет, когда у нее возникли сильные чувства к игре на баяне. Обсудим ее работу с Еленой Ваенгой. Узнаем, какие напутственные слова ей сказала легендарная Людмила Зыкина. В общем, ждем выпуск в 17 часов по московскому времени. А через короткую паузу слушаем хиты Стаса Михайлова, Вадима Усланова, Николая Баскова и Любови Успенской и многие другие.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Авто Плюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 1-81.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: хит Стаса Михайлова в продолжении часа на радио «Дача». С любимым артистом мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Стаса Михайлова еще увидим Юлианну Караулову, Шамана, группу «Фабрика», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Руки вверх», «Тейси Повали» и не только.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. «Ситна» – свое, родное, свежее.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: компании таких ярких хитов радиодачи проводим с вами сегодняшнюю пятницу. Завершается рабочая неделя, что уже хорошо. У некоторых с понедельника отпуск, это еще лучше. В общем, есть повод для хорошего настроения. И также для вас этим вечером любимые хиты. Уже скоро послушаем песни Михаила Шуфутинского, Наташи Королевой, а в следующем часе звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня в гостях талантливая певица, чьи песни мы с удовольствием слушаем в нашем эфире, Алена Петровская. Вот сколько вам приятных поводов оставаться на волне «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
7: Самые

0: легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Подмосковья, с села Никитского. Елена Владимировна, я хочу передать большой привет своей доченьке Екатерине, внукам Роману и Дарье, мужу Виктору, Денису, зятю, пожелать им всего самого доброго и заказать им хорошую летнюю песню. Спасибо вам огромное, радио «Дача», что вы вообще

0: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Студия «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней президент России, в частности, заявил, что Москва и Минск, продолжая наращивать многоплановые связи и укрепляя институты союзного государства, смогут преодолеть любые испытания. Владимир Путин также подчеркнул, что Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовом. Правительство разрешило до конца текущего года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Согласно постановлению, ряду нефтеперерабатывающих заводов позволили выпускать в обращение топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. Как пишет ТАСС, в Минэнерго заявили, что данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы бензина для удовлетворения существующего спроса. Напомню, ранее вице-премьер России Александр Новак поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании через национальный мессенджер «Макс». Как рассказал РИА Новости член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, с начала осени жильцы многоквартирных домов смогут записываться на прием в управляющую компанию, направить запрос или обращение по вопросам управления домом. В Нижней палате парламента пояснили, для граждан такое нововведение станет в первую очередь вопросом удобства, поскольку оно избавит их от необходимости самостоятельно разыскивать контакты управляющей компании, не тратить время на дозвон или личное посещение офиса. Наряду с этим личный прием жильцов, телефон, письменное обращение и другие привычные варианты сохранятся. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
0: Звездная машина времени готова к запуску.
2: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на «Радио Дача».
3: Есть подозрение, что в школе нас заставляли прыгать через козла и карабкаться вверх по канату. Нас заставляли только потому, что другой возможности смотреть, как люди смешно падают, у учителей тогда не было. Сейчас для этого есть рилсы. Времена меняются, а это программа «Назад в будущее», которая как раз о путешествиях во времени, им посвящена. Вместе, конечно же, с нашими звездными гостями. Мы ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова. Всем здравствуйте.
4: И сегодня у нас в гостях невероятно талантливая девушка, обладающая шикарным тембром, исполнительница песен, которые пробираются прямо в душу и сердце. Девушка с баяном, специалист по народной культуре Алена Птин, которые пробираются прямо в душу и сердце. Девушка с баяном, специалист по народной культуре Алена Петровская.

0: отдыхать. И мы с вами под музыку легко будем наслаждаться наступающими выходными. Но прежде подытожим неделю, выясним судьбу музыкальную. Про песни речь идет в хит-параде «Горячая десятка». Уже в 7 вечера по московскому времени стартуем. И премьеру недели вам приготовили от Тони и Валерии. Послушаем их новинку «Пропущенные звонки». И хиты уже проверенные временем ждут вас далее на радио «Дача». Впереди группа «Чай вдвоем», группа «Республика» и «Город 312». Мария Федорова с вами. Всем шикарной пятницы. Желаю, оставайтесь в компании «Радио «Дача».
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это

0: Музыка продолжает звучать в эфире «Радио Дача», и любимая летняя акция «Лето с сюрпризом» набирает обороты. Напомню, «Лето с сюрпризом» — это особый проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в семейных альбомах, но и любит делиться ими со всей страной. Вот так. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок, написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А мы за самые интересные, необычные фотографии будем дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Финал состоится 28 августа, и там мы разыграем сразу два главных приза. Это два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Скоро-скоро, уже в понедельник, 8:45, объявим имя нового финалиста. Удачи вам!
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: А мы с вами побежим в новый час на радиодаче за музыкальными итогами в хит-параде «Горячая десятка». Скоро все расскажу более детально. Этот час обещаю зафиналить музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». И будем слушать душевную песню в исполнении участника юбилейного фестиваля «Удачные песни 2026» Стаса Михайлова. Аж забуду дыхание. Сперла всем приятного вечера и отличной пятницы.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга, я звоню вам из города Шарова. Всем слушателям передаю большой привет. И заказываю песню «Белые розы». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Автомобилистам столичного региона напомнили о перекрытиях в Москве. Так, завтра из-за проведения ночного велофестиваля с половины девятого вечера движение будет ограничено, в частности, на улицах Нижние Мневники, Народного ополчения, на Звенигородском и Воробьевском шоссе, а также на Краснопресненской и Смоленской набережных. Оно будет возобновлено сразу после прохождения колонны велосипедистов. Кроме того, завтра состоится велогонка «Столица», из-за которой водители не смогут проехать по некоторым улицам и набережным, расположенным в районах Раменки и Дорогомилова. Среди них участки улицы Косыгина, Воробьевского шоссе и Бережковской набережной. Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. В Московской службе онкопсихологов исполняется 3 года. Ее специалисты помогают пациентам и их родным справиться с болезнью, а врачам снизить психоэмоциональную нагрузку. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за это время они провели более 36 тысяч консультаций. Психологическая поддержка является важной частью комплексной системы лечения онкобольных, которая выстраивается в столице. Так недавно завершилось создание каркаса городской онкологической службы, сети из 5 передовых клиник и 9 центров амбулаторной помощи. В Москве для купания доступны 6 зон отдыха. Как сообщили в Роспотребнадзоре, это озеро Белое и Путяевский пруд номер 1 на востоке столицы, Серебряный бор 2 и 3 на северо-западе, Пионерский пруд в центре и Школьное озеро в Зеленоградском округе. Ведомство подчеркнули, в этих зонах качество воды соответствует санитарным требованиям. Известно, что Большой городской пруд в Зеленограде, пляж Динамо на севере, зоны отдыха Тропарева или Выбережья работают, но купаться там нельзя. А Головинские пруды, Мещерское и Черное озеро закрыты на реконструкцию. Это все новости к данной минуте.

0: Удачи, будем сейчас подводить музыкальные итоги в хит-параде «Горячая десятка». Мария Федорова с вами. И вот что мы имеем на данный момент. Премьера недели у нас сегодня. Крутая новинка от Тони и Валерии. Композиция «Пропущенные звонки». Уже в этом часе ее послушаем. Сразу скажу, что покинула нас сегодня композиция «Твоими руками» в исполнении Полины Гагариной. Зато какая смена шикарная пришла. Всегда так. Скоро услышите сами. Остальные песни остались в чарте. Правда, места поменялись благодаря вашим заявкам, разумеется. Ведь чем чаще вы заказываете композиции в эфире «Радио Дачи», тем у них больше шансов добраться до вершины. А чем реже будете заказывать, тем больше шансов на выбывание. И тем не менее, задержалась в хит-параде «Горячая десятка» песня «Шутка» в исполнении Григория Лепса и Акмаля. Правда, минус 4 позиции. С 6 сразу на 10 место.
1: Номер 10.

хэппи-энд в исполнении Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Ох, и долго же они нас готовили к этой композиции. Фото выкладывали, интригу держали. Вот, наконец-то, появился их общий первенец в виде песни, которая сегодня занимает...

0: 9-ю строчку в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Уверена, у песни есть все шансы покорить вершину нашего чарта. Но тут все будет зависеть от вас, конечно же. В любом случае, верим в лучшее. И с удовольствием сейчас ненадолго вернемся в год 2005, прошлый год. Тогда лидером хит-парада «Горячая десятка» был трек «Само собой» в исполнении Артура Пирожкова. И за прошлый год клип на эту песню посмотрели более 13 миллионов раз. Представляете? Так давайте же еще раз послушаем эту песню в эфире «Радио Дача».
1: Если хочешь танцевать.

0: номер 7.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

С 9 сразу на 7 место поднялся трек Кати Чепик 5 минут назад, что очень обрадовало поклонников этой артистки. И нам приятно, что уж говорить. Тем более Катя Чепик в этом году придет лично поздравить радиодачу с 20-летием. Увидим и услышим ее 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Вот такие приятные новости. И давайте быстренько пробежимся по нашему чарту. Итак, на 10-й позиции сегодня расположилась песня «Шутка» в исполнении Григория Лепса и Акмаля. 9-ю строчку разделили, как вихрь, ворвавшийся в хит-парад «Горячая десятка» Полина Гагарина и Сергей Лазарев с композицией «Happy End». На 8-й строке на этой неделе композиция «Буду твоей кошкой» в исполнении Юлии Михальчик и минус 1 позиция по сравнению с прошлой неделей. И на 7-м месте Катя Чепик с треком «5 минут назад». Прежде чем узнаем дальнейшие музыкальные итоги, не лишним будет вспомнить о большом празднике. Друзья, в стране отмечается День ГИБДД. Всех причастных поздравляем и без нарушений проедем вперед, чтобы вспомнить самые популярные песни про автомобили, которые чаще всего заказывают слушатели радиодачи. Михаил Боярский, «Зеленоглазое такси» на 3-м месте.

0: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: пятница. В программе «Диско-дача» они не за горами. Уже в 20.00 по московскому времени обещаем вам ритм танца. А пока ритм музыкальных итогов, хит-параде «Горячая десятка». И на шестом месте, как вы уже поняли, композиция пророческая «Раненые раны» в исполнении Ольги Бузовой, девушки, которая 2 недели пролежала в кровати и проходила на костылях. Но, наконец-то, теперь все в порядке, и Ольга Бузова полна сил. Оля, береги себя, и вы все тоже, друзья. Если гипс, то только золотом, бриллиантами, и никак иначе. Встречаем 5-е место в хит-параде «Горячая десятка». Сегодня оно занято композицией «Эпилог» в исполнении Анны Асти и Димы Билана. Плюс 3 позиции вверх по сравнению с прошлой неделей.
1: Номер 5.
2: В темном коридоре вещи, понятости где-то в пробке, но на сердце много

Эта девушка уже много лет ведет свой личный дневник, куда записывает все события из жизни. Кто знает, может быть, когда-нибудь она его и опубликует. Ани Лорак, ее композиция «Одинокая», сегодня занимает 4-е место в хит-параде «Горячая десятка». А на прошлой неделе песня была лидером. Прежде чем перейдем к тройке лидеров этой недели, давайте освежим память и вспомним, что сегодня на 6-й позиции у нас композиция Ольги Бузовой «Раненые раны». На 5-м месте лирическая баллада «Эпилог» от Анны Асти и Димы Билана. И, собственно, на 4-й позиции Ани Лорак с композицией «Одинокая». Зафиксировали. Теперь отправимся в город, где есть резной палисад. В город Вологду. Узнаем, какие песни в лидерах там. На 3-м месте композиция «Лотос» Юлианы Карауловой.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: эфирах на этой неделе в хит-параде «Горячая десятка» на Радио Дача. У нас, напомню, также премьера недели впереди. Тони и Валерия представят свою новинку, композицию «Пропущенные звонки». Но сначала бронза чарта. Почетное 3-е место отдано на этой неделе треку «Давно все хорошо» в исполнении Филиппа Киркорова. Его портреты не сходят с обложек журналов, его имя пестрит во всех статьях. Все о нем говорят, что-то выясняют, а он просто может ответить «Давно все хорошо». И 3-е место в хит-параде «Горячая десятка» на Радио Дача.
1: Номер 3.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Никита и Мария Зайцева решили записать романтическую балладу. Название было выбрано «Все слова о любви». А позже им захотелось, чтобы под эту песню танцевали не только медляки. Так и был привлечен диджей Фурс, и получилась танцевальная версия данной композиции. Сегодня она на втором месте хит-парада «Горячая десятка» на радио «Дача». Прежде чем мы с вами узнаем, кто же забрал золото, давайте уже наконец-то премьеры недели насладимся. Тони и Валерия представляют свою новую песню, которая называется «Пропущенные звонки». Слушаем в эфире «Радио Дача» впервые.
1: Премьера на «Радио Дача».
2: Привет всем слушателям «Радио Дача». С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони, «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю хороших выходных и отличного настроения в компании «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Всем слушателям желаем отличного вечера в компании «Радио Дачи». Прежде чем расскажу, кому же отдано золото 1 июльского хит-парада «Горячая десятка», напомню, что бронза принадлежит артисту, чье имя на слуху у всех, а он отвечает «Давно все хорошо». Филипп Киркоров, именно его песня сегодня замыкает тройку лидеров «Горячей десятки». Это плюс одна позиция вверх, что довольно-таки приятно. Серебро сегодня забирает песня «Все слова о любви». Старались втроем Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс. И не зря старались. На прошлой неделе песня была на 5-й строчке, а сегодня они вторые. А золото к золоту сегодня, как говорится. Золотой голос Николай Басков с композицией «Туманы» становится лидером хит-парада «Горячая десятка» на «Радио Дачи» на этой неделе. И мне безумно приятно об этом сообщить. А Николая Баскова поздравляем с победой. Всем вам, слушателям драгоценным, желаем отличных выходных. Меня зовут Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
4: Номер 1.

0: Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аркаша. Я звоню из Рязани. Передаю большой привет Максиму Лопухову и Диме Наливкину. Желаю всем радиослушателям отличного настроения, море улыбок. И для всех песня «Что же ты ищешь, мальчик-бродяга». Спасибо большое, радио «Дача».

0: уважаемые слушатели по всему миру, и уже в этом году мы все вместе отметим наше 20-летие. 26 сентября в Лайф-арене в Москве организуем юбилейный фестиваль «Удачные песни» и на один вечер объединим на одной сцене всех звезд нашего эфира. С нами будут Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, группа «Фабрика», Кай Метов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И давайте, друзья, продолжим наши зажигательные танцы в компании программы «Диск-дача». Очень скоро будем слушать группу ПМ и группу «Винтаж».
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066

0: минуток, почему бы и танцпол там же не организовать? Лично в моем опыте такое было, да-да-да. Вообще движение жизни, потому продолжим энергичные движения в компании программы «Диско-дача». Далее зажигательные танцы обещаем вам. Будем слушать группу гостей из будущего Александра Барыкина и Полину. Оставайтесь в уютной компании «Радио Дача». Отличной пятницы всем!
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: На радиодаче хит «Не любовь» и, собственно, понятие, которое подарила нам группа «Гости из будущего» с легкой руки Евы Польной. «Не любовь» — это отношения, в которых один человек безумно любит, а другой держит дистанцию, морозится. Но, как говорится, сердце выдержит все и даже это. И спустя время можно будет вспомнить данный опыт со светлой грустью. И продолжить танцевать программа «Диско-дача» продолжается. Впереди у нас классные хиты Натали и группы «Чай вдвоем». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлианна Караулова.
4: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Город Архангельск. Хочу поздравить мою малышку с пятницей и пожелать ей вообще всего прекрасного. Лично провести выходные. Я люблю тебя. Поставьте для нас песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет». Спасибо, радио «Дача».

Наверное, высота мечты измеряется нашей с вами стойкостью. На радиодаче хит Нюши выше. И пора нам с вами отправиться дальше, чтобы насладиться новой порцией музыки. Впереди на радиодаче хиты группы Демо, Нана и Лолиты. Зажигательные танцы продолжаются. Будем вместе.

На радиодаче шикарный хит, так же, как все в исполнении группы «А-студия». Еще эту песню знает под названием «Песенка про меня». Придумали Александр Зацепин и Леонид Дербенев в 1977 году. И не все знают, но на мелодию этой композиции существует еще французская песня под названием «Такси, такси». Вот, собственно, что делает хит, известный на весь мир. Далее известный на весь мир песни обещаем вам в исполнении Кайметова, Жасмин и группы «Рефлекс». Дискотека «Диско-дача» продолжается. Готовьтесь танцевать.

тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: вами поет Хайметов, и пусть это будет гимн тех, кто сейчас в отпуске на пляже отдыхает. А мы наслаждаемся зажигательными танцами в компании «Радиодача». Скоро потанцуем под хиты группы «Фабрика» и «Шаобао». И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Если забыли, напомню наш студийный номер 8495-995-2555. Всем приятного вечера. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Инга. Я Железногорска Илимского, Иркутской области. Хочу передать привет всему нашему городу, а в особенности всем нашим девочкам. И хочу посвятить эту песню. Я как Федорита Селени. Спасибо, радио «Дача».

это сюрпризом от Радиодача. На сайте необходимо зарегистрироваться и загрузить на специальную страницу свое самое яркое, любимое, необычное летнее фото. А еще нужно написать небольшой рассказ, почему выбрали именно этот снимок. За самые интересные, искренние фотографии команда Радиодача будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Он состоится 28 августа, и там мы разыграем два главных приза. Два победителя будет и выиграют они два туристических пути. Путешествие на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А пока продолжаем наши зажигательные пятничные танцы. Впереди в программе «Диско-дача» классные хиты от братьев Гаязовых, Дмитрия Маликова и Ирины Аллегровой. Будем вместе!

Уж не знаю почему, но то, что родители говорят нам 18, доходит только к 40. Вот 18 лет мама же для нас вообще ничего не знает. А уж годы спустя думаем, да, надо было слушать маму. Маму и любимую музыку на радиодаче. Наши зажигательные танцы продолжаются. Скоро будем наслаждаться хитами диско-мафии Филиппа Киркорова и Валерии. Всем приятного пятничного вечера.

0: петь песни и устраивать гуляния. Надеюсь, в компании «Радио Дачи» мы с вами на выходных всегда с огромным удовольствием. И еще буквально 10 минут будем танцевать в компании программы «Диско Дача» под лучшие хиты Наташи Королевой и Александра Айвазова. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из города Усолье-Сибирского. Хотим поздравить от всего рабочего коллектива Николая. Коля, желаем тебе здоровья, будь счастлив. Заказываем для тебя песню в исполнении Надежды Кадышевой. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

Нетленный хит «Самое сердце» слушаем на радио «Дача» в исполнении Сергея Лазарева. Кстати, с ним мы обязательно встретимся на долгожданном юбилейном фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А помимо Сергея Лазарева, еще увидим и услышим Полину Гагарину, Владимира Преснякова, группу «Нана», «Шамана» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире ловите хиты для души от Кирилла Туриченко, Михаила Шуфутинского, еще одного участника юбилейного фестиваля «Удачные песни». Также Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс появятся, и диджей Грув. Вот такой чудесный вечер пятничный. Будем вместе.

0: за милых дам.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
2: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
1: Это радио «Дача».

Это так здорово, когда есть такой человек, который тебе скажет: люблю, куплю, поедем, и сразу все проблемы уходят на последний план. А на первый план выходят любимые песни. Радиодача после Кирилла Туриченко с удовольствием будем слушать Марину Журавлеву, Таисию Повали и группу «Вирус». И в финале часа заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и пожеланий студийный московский 8495 995 2555.

Вот уже и пятница практически заканчивается. Остаются последние минуты, наполненные любимой музыкой радиодачи. Впереди композиции Ольги Бузовой и Юры Шатунова. И ваша заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Я с вами прощаюсь до воскресенья. Всем пока. С вами была Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радиодача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут София Апатова. Я передаю привет своей семье, своим друзьям, особенно Лере Шериной. И прошу включить песню Вани Дмитриенко «Ты Венера, я Юпитер». Спасибо, радио «Дача».
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: где есть радиодача.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
4: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.